0: Ну, хрен его так ушел.
1: Спасибо.
0: Clear 1000, be able to be on the travel hotel.
1: Proceed to 1100 hours.